0: Szanowni słuchacze, nasze wspólne czwartkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu.
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwa mi Świętych Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiłuj nas, amin. Sława Tobie, Boże nasz, sława Tobie, Caru Niebiesny, Utieszycielu duszy istiny, i że wiestiesy, i wsia исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сьюти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, вера, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобивай имя даже в часе и до спети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного и Боже Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных днесь, яко человек, паче же и неко человек наигорьескота, вольные мои грехи невольные, ведомые и неведомые, еже от юности и от науки злы, еже суть от награства и уныния, аще именем Твоим кряхся или походих и в помышлении моем, или кого о корых, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися, или разрешение помыслих, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленные согрешения, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо всей больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, прости мя, как плохий человек любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, велико даровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленешча семени на Твое угождение, и ничтоже благосотворша, привьюись и наконец мошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела, благовостай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших в сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою власть и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному сноте сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть. И посли мне ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего принесу Тебе благодарственные мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское, да речь от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твои человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих радио Богу и душу мою соблюти. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси, препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреши во дни сем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посреди покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Те и славу воссываем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Tyže jako Bóg szczedry pomiluj mnie, widzenie możności moje. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей. Господи небеси и земли, помяни мне грешного раба Твоего. Студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне месть благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою. Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитесь и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо. И, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь покися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе, пречистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царит, яко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таежде Твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже, Богородице, молю, да помилуешь, и да укрепишь, и Бога творите, да подаси ми. Веси бо Владычица моя Богородице, яко отнюдь има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели предстал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Мати, пречистая, благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, едина чистая, благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойно мне покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем ти, радуйся, невеста, не невестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. В Все упование мое на тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одрес Его будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Всем Его предлежит, всем и смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее с человеколюбья Твоего, но достойнее всяко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеше ничтоже верие, и аще чисто помилуеше ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони, благости и милосердию, и яко же хочешь, устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так когда погибнут веси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными, вкупе и телесными, ими же тея Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же исклоклах пред тобою, яко благий человеколюбец. Достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси меня грешного.